Элис, ты аж овела сгонисю, ты ту мане оплункиси. Аж не жена укоснутика, курмана Йона